ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: Могилеве 4 утра.
1: Прогноз 16 мая по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, южный. Температура воздуха днем плюс 18, плюс 23.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit – это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

0: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Наши хиты.

0: Из тебя по венам любовь, из тебя курю как больной, из тебя,
1: из тебя я рос. В Могилеве 5 утра.
2: Шестнадцатого мая по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-восточный, южный, температура воздуха днем +18, +23.

полуночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай. Фестиваль в Токио. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Радио Могилев в каждом смартфоне. Качай в App Store и Play Market первый белорусский онлайн-радиоплеер и получай качественно новый уровень поиска и выбора любимых радиостанций. Кликай по иконке RM и слушай нас 24/7. Радио Могилев всегда онлайн на radioplayer.by.
1: Наши хиты.

0: Могилеве 6 утра.
1: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 16 мая по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, и ветер юго-восточный, южный. Температура воздуха днем +18, +23.
1: Радио Могилев.

Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.

0: Актуальные новины Могилевщины у штонедельном огляде подей от корреспондентов Радио Могилев. Слухайте зараз. Новины Могилевщина.
1: Для особ старейших за 12 годов.
2: Заглядам подей Могилевщины у студии Ніна Міхнова. Доброй раніцы. Представники 10 регионов России, краин Африки, Китая, Пакистана, Турции и Словакии стали удельниками международного форума «Млын поспеху» у Могилеве. Форум уже не первый год становится пляцовкой для обмена опытом, пошуку новых партнеров и презентации перспективных бизнес-инициатив. У гэты раз мероприемство объединяло каля 1500 предпринимальников, инвесторов и экспертов. На пленарном посяджении форуму старшиня Могилевского обвыканкама Анатолий Сашенко подписал шерох протоколов намеров об реализации инвестиционных проектов на Могилевше на агульную суму больше за 250 миллионов рублей, которые позволят створить около 530 рабочих мест. Один из таких проектов – узведение комплексу по выращиванию индышки и перепрацовке мяса индышки у Климовицком районе, рассказывает генеральный директор закрытого акционерного товариства «Белсалт Трейд» Петр Кравченко.
3: Могилевская область и Климовицкий район – это еще и удобная и перспективная для нас месторасположение географически региона, потому что реализовав проект, мы сможем работать, обеспечивая продукцию Могилевскую, соответственно, Гомельскую и Витебскую области. Получится, что мы сможем удешевить нашу продукцию за счет того, что не будем терять на дополнительных перевозках. А плюс рядом находится Российская Федерация.
2: Международный экономический форум «Млын поспеху» – это соправная визитная картка Могилевской области. Форум подтверждает статус надежного региона, открытого для международного партнерства. С метой наладить дальнейшее сотрудничество Могилев наведали и представники краин Африки, Республики Замбия и Анголы. У процессе перемов представники отзначили, что могилевские вытворчие мощности и потребы у механизации сельской господарки в африканских краинах – просто идеальная база для долготерминового партнерства. Перспективы сотрудничества тут велизарные, подкреслила и наместник старшини Могилевского облвыканкама Алена Прудникова-Кирпичонок.
4: Очень приятно, что и Республика Замбия, и Республика Ангола открывает Беларусь, скажем так, с чистого листа, да, особенно Могилевщину. Слушая экспертов, которые сопровождают и советника, и посла, слушая их отклик, слушая то, что им интересно, я понимаю, что перспективы взаимного сотрудничества огромные. Теперь только надо их не упустить и развивать.
2: Белая Русь с любовью до детей. Мати, якія нарадзілі малых 9 мая у день перамоги и 10 мая у день ушанавання державных символов Беларуси, повиншавалі у рамках республиканской акции громадского объединения «Белая Русь». Так, у Могилевской клинической больницы худкой медицинской допомоги у субботу и неделю на свет з'явіліся 7 малых. Причин для большинства семьи у гэта першинцы. По словах члена Совета Республики Национального Сходу Республики Беларусь, старшине областного совета депутатов и старшине областной организации «Белая Русь» Александра Горошки, умовы для молодых мам у родильном доме выключные.
5: Важно, чтобы эти дети рождались. И чтобы они рождались в любви, чтобы эти дети рождались в заботе, в опеке. Государство на сегодняшний день делает все для того, чтобы наши мамы и отцы занимались продолжением рода. Потому что ведь мы прекрасно понимаем, да, мы обеспечиваем продовольственную безопасность государства, да, мы обеспечиваем военную безопасность. Но то, что касается демографической безопасности, вот здесь тоже об этом нужно думать.
2: На международных спаборництвах нашим спортсменам теперь дозволено выступать с белорусским стягом и гимном без каких-нибудь обмежеваний. Рашение принято выканкамом Международного олимпийского комитета. Нагадаем, у 2022 годе МАК рекомендовал увести обмежевание для удела белорусских спортсменов у международных спаборництвах и мероприемствах. Але дякуючи тому, что Беларусь завсёды отстоивала и будет отстоивать свои интересы, справедливость перемогла. Белорусские спортсмены цалком одновлены у правах. Настроены покарать спортивный олимп с новыми силами и у Могилевском державном в училище Олимпийского резерва. Тут развивает 21 вид спорта. Усяго займаются 345 юнаков и девчат. Тратина из них у складе национальной сборной. Это спортивный гонор Беларуси, отзначил директор в училище Миколай Малиновский.
6: У нас на сегодняшний день 96 членов национальной команды. Эти все ребята могут успешно выступать и выезжать на международные соревнования. Поэтому для нас эта новость очень радостная. И я думаю, что наши спортсмены будут еще лучше себя показывают на международных соревнованиях.
2: Сталі відомі фіналісти обласного конкурсу технічних стартап-проєктів «IT-перспектива». Організаторами конкурсу виступили Могильовське агентство регіонального розвитку, Комітет економіки і Головне управління по едукації Могильовського облвиконкама. У регіоні, де традиційно моцна промисловість, підтримка технічної творчості серед молоді допомагає заховати і примножити інженерну славу Могильовщини. Конкурс показує, що бути інженером, програмістом або винаходником – це престижно і перспективно. І він популяризує докладні науки і мотивує дітей вибирати технічні спеціальності. Обласний конкурс технічних стартап-проєктів «IT-перспектива» сьогодні присвятили актуальній темі інноваційних підходів до керування ресурсами. Наприклад, у номінації «Штучний інтелект для вирішення практичних задач» були представлені проєкти «Розумний голосовий помічник для керування домом», програма аналізу продуктових запасів з рецептами страв і підліком видатків електроенергії, алгоритм розсаджування учнів у класі. Інженерні рішення і прототипи прилад були продемонстровані у номінації «Конструювання і робототехніка». У фінал вийшли автори 11 робіт. Дякуючи партнерам конкурсу, розпрацьовщики лепших проєктів отримали коштовні подарунки. 138 годов отзначил Могилевский областный драматичный театр. Это один из наистарейших театров республики. История театра почалася с могилевского губернатора Александра Дембовецкого. Менавіта ему пришла идея створить театр. Гроши збирали всем городом. А после Дембовецкий завещал берегчи гэты будинок, и каждый добрый господар береже свою гэтак пригожую каштовную власность. Это и робится на протягу стольких годов. Театр, побудованный из мясцовой червоной цеглы со шматликими деталями. Это один театральный будинок 19-го стагоддзя, які захаваўся на тэрыторыі Беларусі. На магілёўскай сцэне было пастаўлена больш за 4000 спектакляў. Тут дэманстравалі сваё мастацтва і вялікія артысты, ствараючы нятленныя вобразы лепшай айчыннай і замежнай драматургіі. Дырэктар магілёўскага абласнога драматычнага тэатра Вольга Кузнецова адзначыла: тэатр папулярны сёння не толькі ў беларускага гледача.
7: Мы чувствуем невероятную поддержку и любовь. К нам приезжают не только из всех уголков Беларуси, но и из российских регионов, потому что Могилёвский областной драматический театр стал настоящим модным культурным маршрутом.
2: Стральба, зборка і розборка зброї, строєвая і фізична підрихтовка. Каля 200 удільників воєнно-патріотичних клубів з Могильовської області зібралися на базі 188-ї гвардійської інженерної бригади військової часті 72-471, каб продемонструвати навики у воєнно-спортивних дисциплінах. Тут пройшов обласний зльот «Юний патріот Могильовщини» і обласний етап республіканської гульні «Орляня». Наученці 8-11 класів в узрості 14 до 16 років споборничали у нескольких видах випробування. Зброї, огляд пісні і строю, фізпідрихтовка, творчі і інтелектуальні конкурси. Для хлопців і дівчат з воєнно-патріотичних клубів це не просто тематична активність. Кожен удільник зльоту розуміє особисту відповідальність за будущню країни. І многі мають намір зв'язати своє життя з силовими структурами.
8: Для мене важна стати честь нашого клубу Осіповичей. Інтересно поучаствувати в різних мероприятиях, такі як стрільба, розборка автомата, посоревнуватися з другими ребятами.
9: Ці соревнования показують в першу чергу готовність к защиті родини, і кожен и военно-патриотический клуб – это собственное братство, то есть это проверка на прочность, проверка себя. Для того, чтобы в будущем всегда стать на защиту Родины, каждый воспитанник нашего клуба – это в первую очередь патриот.
10: Мне это важно, потому что в этом вся моя жизнь. Я всегда участвую то в МЧС, то в военных каких-то мероприятиях. Мне это интересно, я планирую с этим связать свое будущее.
11: Мы маршируем, разборка-сборка автомата у нас идет, также учат нас дисциплине, ну и в целом это очень мне нравится. Мне очень нравится носить форму, маршировать, родине служить.
2: Хресний ход у підтримку традиційних сімейних коштовностей відбудеться у Могильові у неділю 17 мая. Як розповіли у Могильовській єпархії, шесть з образом Божої Матері Феодоровської буде здійснятися від трьох святительського собору, початок у 12 годин до храму царських пахутників у парку Горького, де після закінчення хресного ходу відбудеться соборний молебен. А далі у парку Горького пройде сімейний фестиваль «Щастя у сім'ї». У програмі концерт, гульні, конкурси, забави для дітей. Початок о 13 годині, уваход свободний. Такими подіями був відзначений гэтый тыдзень Могильовщини. З вами была Ніна Міхнова. До сустрэчы.
0: Навіны Могильовщина. Тільки на радіо Могильов. Радіо Могильов в кожному смартфоні. Качай в App Store і Play Market перший білоруський онлайн-радіоплеєр. І получай качественно новий уровень поиска і вибора любимых радіостанцій. Клікай по іконці RM і слушай нас 24/7. Радіо Могильов всегда онлайн на radioplayer.by.
1: Наші хіти.

0: В Могилеве 7 часов.
1: Прогноз погоды. 16 мая по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, южный. Температура воздуха днем плюс 18, плюс 23.

0: принципу.
1: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
2: Октябрьский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступлений являются кражи. За год в регионе совершается около 5000 краж. Пятая часть из них в Могилеве. Чтобы обезопасить себя и свое имущество, укрепите окна первого этажа и входные двери. Не оставляйте ключи от квартиры под ковриком. Не впускайте в жилище незнакомых граждан. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Департамент охраны. Ваша безопасность – наша профессия. Yeah.

0: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белбай.
1: Радио Могилев.
2: Нэндом гейм! Нэндом!

0: 16 мая по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, южный. Температура воздуха днем плюс 18, плюс 23.
1: Наши хиты.

0: Могилеве 8 часов.
1: Прогноз погоды. 16 мая по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, южный. Температура воздуха днем плюс 18, плюс 23.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды. 16 мая по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, южный. Температура воздуха днем плюс 18, плюс 23.

0: Партнер прогноза погоды – туроператор «Тест-тур».
1: «Тест-тур» представляет туры в Турцию с прямыми вылетами из Могилева, а также Китай, Вьетнам, Египет и Грузия с прямыми вылетами из Минска. Широкий выбор отелей, отличные цены, действует рассрочка. Звоните 8044-753-33-83. Приходите в торговый центр «Парк-Сити» в Могилеве. «Тест-тур» – отпуск вашей мечты становится реальностью.
2: Прогноз погоды. 16 мая по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-восточный, южный, температура воздуха днем плюс 18, плюс 23.

0: Мы разные. Кто-то любит веселиться, кто-то тешит себя воспоминаниями, а кто-то хочет быть модным. Мы разные, и это здорово. Но нас объединяет мобильное приложение «Радио Плеер Беларусь» и сайт radioplayer.by. FM всегда с тобой.
1: Наши хиты.

0: Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу. Обновляйте интерьер легко с Пинскдрев. Оценить до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
1: Пострадали от домашнего насилия? Горячая линия Красного Креста 165. Информационно-консультационные услуги круглосуточно, бесплатно. Доступно для абонентов Белтелеком, МТС. Чистка, покраска кровли. Плюс 375-33-904-90-90.
2: Радио «Могилев».

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды. 16 мая по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, южный. Температура воздуха днем плюс 18, плюс 23.

0: Мясокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: ОАО «Агропромналадка» на постоянную работу требуются электромонтажники, слесари по ремонту сельхозмашин и оборудования. Заработная плата 2,5-3 тысячи рублей после вычета налогов. Телефон 8044-730-4104.
2: Радио «Могилев».

0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: С вами Ира Александрова. Доброй раніцы.
2: Авен.
1: Эксперыментуйте, займайтесь саморазвитием. Магчыма, вы захочете поспробовать себе у чымсьці новым.
2: Телец.
1: Вы будете схильные до перападу настрою, тому позбягайте конфликтов и спрэчак.
2: Близняты.
1: Заплануйте на гэты день все, что давно откладывали. Выник вас приемно здивить.
2: Рак.
1: Отрымливаете здавальнение от того, что вас окружает, и у вас явится еще больше подстав для радости.
2: Лео.
1: Новокольный оценит допомогу, якую вы им пропануете. Головное, просто пропануйте.
2: Дева.
1: Дякуючи интуиции и разумному подыходу, отрымается реализовать свои идеи и примножить прибыток.
2: Шали.
1: Не будуйте иллюзий, поспех будет залежать от реалистичности ваших поглядов.
2: Скорпион.
1: Не бяжите от бытовых проблем. Яны вас все ровно худко нагонят.
2: Стрелец.
1: Дейничайте по ситуации и не варто раздражняться за того, что вы просто не были готовы до неких моментов.
2: Козярог.
1: Подлучите близких до вырашения пытанию. Не обовязково геройствовать и все тягнуть на себе.
2: Водолей.
1: Не спробуйте ховать слезы под дождем. Зараз слеп ждать волю эмоциям.
2: Рыбы.
1: Першим браться за любую справу, старанно все сплануйте. С вами была Ира Александрова. Доброго дня.
0: Гороскоп. На радио Могилёв.

0: 1% сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
2: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
3: Могилев-Зеленстрой приглашает на работу ведущего инженера-энергетика. Заработная плата 2500-2700. Инженера-механика. Заработная плата 2000-2100. Телефон 80-222-70-75-41.
4: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
5: Телефон рекламной службы 8-029-131-17-31.

0: до луны до... В Могилеве 10 часов.
1: Партнер прогноза погоды – туроператор «Тест-тур».
2: «Тест-тур» представляет туры в Турцию с прямыми вылетами из Могилева, а также Китай, Вьетнам, Египет и Грузия с прямыми вылетами из Минска. Широкий выбор отелей, отличные цены, действует рассрочка. Звоните 8044-753-33-83. Приходите в торговый центр «Парк-Сити» в Могилеве. «Тест-тур» – отпуск вашей мечты становится реальностью.
3: Прогноз погоды. 16 мая по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, южный. Температура воздуха днем плюс 18, плюс 23.

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Ночь скидок в Аскона. С 15 по 18 мая скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды. 16 мая по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-восточный, южный, температура воздуха днем плюс 18, плюс 23.

0: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Могилев. Улица Габровская, 23А. 16 мая в 12:00.
1: Ночь скидок в «Аскода». С 15 по 18 мая скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на «Аскода Бай» и по номеру 7176.
2: Пострадали от домашнего насилия? Горячая линия Красного Креста 165. Информационно-консультационные услуги круглосуточно, бесплатно, доступно для абонентов Белтелеком, МТС.

0: Кирове 11 часов.
1: Партнер прогноза погоды – туроператор «Тест-тур».
2: «Тест-тур» представляет туры в Турцию с прямыми вылетами из Могилева, а также Китай, Вьетнам, Египет и Грузия с прямыми вылетами из Минска. Широкий выбор отелей, отличные цены, действует рассрочка. Звоните 8044-753-33-83. Приходите в торговый центр «Парк-Сити» в Могилеве. «Тест-тур» – отпуск вашей мечты становится реальностью.
3: Прогноз погоды. 16 мая по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, южный. Температура воздуха днем плюс 18, плюс 23.

фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественные

0: Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: О чем звезды напели, астрахит недели.
2: Звезды умеют удивлять, и иногда хочется быть готовыми к различным неожиданностям. Давайте узнаем, что подготовили для вас звезды и предстоящая неделя. С вами Ира Александрова. Поехали!
3: Астрохит недели.
2: Овны, эта неделя ваш старт. Двигайтесь вперед и смело беритесь за новое начинание. Вы заряжены энергией, пользуйтесь ей, чтобы воплотить все свои идеи и достичь поставленной цели. А еще доверяйте интуиции. Движение и решительность принесут успех. А ваш трек недели – The Chemical Brothers.

Тельцы, отбросьте сомнения и не бойтесь идти за своими чувствами и желаниями. Попробуйте что-то необычное и доверьтесь внутреннему порыву. Вас ждет удача и интересное знакомство. Эта неделя точно подарит шанс вдохновиться и поверить в свою счастливую звезду. А ваш трек недели, а Насте повезло.

Предстоящая неделя обещает близнецам атмосферу уюта, теплых встреч и душевных разговоров. Не бойтесь открыться чувствам. Ваша искренность обязательно будет оценена. Позвольте себе немного романтики и легкости, а вашим треком недели будет «Баиндия» и мод «Шарик».

Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: Urbank.by.
1: Чистка, покраска кровли. Плюс 375-33-904-90-90. Раки, конечно, прошлое может напомнить о себе, но целая жизнь впереди, и ваше спокойствие намного дороже воспоминаний. И помните, как только вы отпускаете старое, пространство тут же заполняется чем-то новым и важным. Именно тем, что нужно вам сейчас больше всего. Так что выше нос и ловите ваш трек недели. Женя Трофимов.

Львы, на предстоящей неделе страсти и эмоции будут особенно яркими. Ваши чувства могут быть глубокими и настоящими. Смело открывайтесь новым ощущениям и не бойтесь проявлять свои желания. Эта неделя готовит для вас красивые и незабываемые моменты. Слушаем трек недели для львов «Элман и Мона. Черная любовь».

Даже если за окном прохладно, внутри дев настоящее тепло. Не бойтесь открыто выражать свои чувства и делиться теплом с окружающими. Именно ваша энергия способна согреть даже самый холодный день. Доверяйте себе и не забывайте про ваш внутренний огонь. А ваш трек недели? Крис Янг «Холодно».

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды. 16 мая по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, южный. Температура воздуха днем плюс 18, плюс 23.
3: О чем звезды напели, астрахит недели.
4: Весы, предстоящая неделя добавит в вашу жизнь больше веселья и беззаботности. Радуйтесь мелочам, танцуйте без повода, в общем, будьте собой. Хорошее настроение и легкий подход помогут вам справиться с любыми задачами и принесут новые яркие впечатления. Пусть окружающие зачаруются вашей энергией, а неделя превратится в настоящий праздник. Под ваш старт недели Ми энд Май, Дупи-Дуп.

0: Скорпионы, предстоящая неделя сотрет непреодолимые вершины. Двигайтесь вперед к своим мечтам, даже если они кажутся далекими. У вас точно хватит сил и смелости покорить эти вершины. Сохраняйте веру в себя, и вы увидите, как много смогли достичь. А ваш трек недели? Близки горы.
1: У меня из окна видно вот такие горы.

0: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Могилев. Улица Габровская, 23А. 16 мая в 12:00.
2: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол. Только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйте и выигрывайте. Организаторы рекламной игры «Покупай и выигрывай» ТУП «Пинск Древ» Могилев. Срок акции с 1 мая по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке их получения по телефону плюс 375-222-73-84-16 и на сайте pinskdrev.by.
3: О чем звезды напели, а страхи недели.
4: Козероги, прислушивайтесь к своему внутреннему голосу. Он подскажет вам правильное решение и поможет понять, что действительно важно. Пусть предстоящая неделя наполнится уверенностью и спокойствием, ведь ваша мудрость – лучший компас в любых ситуациях. А ваш трек недели – Дженни Весна, внутренний голос.

Водолей, неделя даст вам возможность осознать, что все было не зря. Прошлое оставляет тепло в сердце и помогает идти вперед. Вспоминайте хорошие моменты, и пусть они вдохновят вас к новым достижениям. Ваши внутренние силы и оптимизм сделают эту неделю лучше и приятнее. А ваш трек недели — Серябкина «Бывало и лучше».

Рыбы, вам пора расслабиться и отпустить все сомнения. Когда как не сейчас наслаждаться жизнью? Иногда полезно отпускать события на самотек и позволить себе просто жить моментом. Не зацикливайтесь на проблемах и радуйтесь простым вещам. Под ваш трек недели Денис Фирст «Ла-ла-ла».

0: Это был Астрохит недели «Звезды напели». Надеюсь, помогли вам понять, как действовать, чтобы выжить из предстоящей недели максимум. С вами была Ира Александрова. До встречи через неделю.
1: Астрохит недели.
2: Мы разные. Кто-то любит веселиться. Кто-то тешит себя воспоминаниями. А кто-то хочет быть модным. Мы разные, и это здорово. Но нас объединяет мобильное приложение «Радио Плеер Беларусь» и сайт radioplayer.by. FM всегда с тобой.
3: Заказать рекламу на радио Могилев сегодня?
4: Это базовый минимум.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет. Новости.
1: С обзором главных событий в студии Анастасия Протасова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов физической культуры и спорта с профессиональным праздником. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Глава государства отметил, что этот день – праздник для олимпийских чемпионов и начинающих спортсменов, работников отрасли и миллионов любителей активного образа жизни. Александр Лукашенко поблагодарил работников и ветеранов отрасли за профессионализм и преданность делу. Глава государства пожелал всем бодрости духа, неиссякаемой энергии, мира, добра и новых достижений. Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с президентом Зимбабве, который находится в Беларуси с краткосрочным рабочим визитом, передает Белта. Во время встречи обсуждались вопросы развития двусторонних отношений, выполнения дорожной карты, стратегического сотрудничества и партнерства. Александр Лукашенко подтвердил заинтересованность Беларуси в реализации совместных с Зимбабве проектов, в том числе с подключением других стран африканского континента. В числе перспективных направлений – создание логистических коридоров, расширение промышленной кооперации. Затрагивались также темы гуманитарного сотрудничества. Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с Франклином Грэмом, президентом и генеральным директором Евангелистской ассоциации Билли Грэма, сообщает Белта. «Спасибо, что вы нашли время, несмотря на такие расстояния, приехать к нам и обсудить вопросы не только межконфессионального нашего общения, но и вопросы межгосударственных отношений», – поблагодарил гостя Александр Лукашенко.
2: Господин Грэм, вы немножко знаете о Беларуси, вы бывали здесь, вы бывали не единожды в России, поэтому знаете, в каком направлении развивается обстановка, ситуация и в нашей стране, и в Российской Федерации. Уверен, что знаете, что у нас в Беларуси живут мирно, сосуществуют, взаимодействуют 25 конфессий, и откровенно скажу, мы гордимся вот этим межконфессиональным миром, который существует в Беларуси. В Беларуси 850 протестантских общин, 20 миссий и 5 учебных заведений. Поэтому ваше вероисповедание у нас очень широко представлено.
1: В Могилевском медколледже сформирован единственный в области фармацевтический отряд, передает СБ. С начала мая ребята получают профессиональный опыт и навыки работы в команде на аптечном складе Могилевской фармации. Будущие фармацевты применяют свои компетенции и в розничной сети. После работы на складе трудовой день продолжается на практике в аптеке. Фармотряды Могилевского медколледжа в перспективе будут работать по всей стране. В 2026-м трудоустроят почти 120 учащихся в составе медицинских, фармацевтических и сервисных отрядов. Их охотно принимают в учреждениях здравоохранения области и даже приглашают в Россию. В честь дня рождения сети Zico дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zico.by и по телефону 8029-324-66-66. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
3: Партнер прогноза погоды – туроператор «Тест-тур».
4: Тест-тур представляет туры в Турцию с прямыми вылетами из Могилева, а также Китай, Вьетнам, Египет и Грузия с прямыми вылетами из Минска. Широкий выбор отелей, отличные цены, действует рассрочка. Звоните 8044-753-33-83. Приходите в торговый центр «Парк-Сити» в Могилеве. Тест-тур. Отпуск вашей мечты становится реальностью.
5: Прогноз погоды.
1: Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, южный. Температура воздуха днем плюс 18, плюс 23. Сейчас в Могилеве плюс 19.
6: Знаете, друзья, есть одна забавная вещь. Мы часто ищем счастье где-то там, за горизонтом, а оно ведь обычно прячется в мелочах, которые мы даже не замечаем. Вот как, например, в том самом моменте, когда вы, наконец, нашли нужную закладку в книге, хотя искали ее уже 2 минуты, или когда дверь открывается именно с той стороны, с которой вы потянули. Нейропсихологи, кстати, отмечают, что наш мозг обожает предсказуемость, но при этом именно такие маленькие несовпадения дают ему ощущение живости. Так что я предлагаю простой эксперимент. Сегодня обращайте внимание на какие-то микромоменты. Не нужно их записывать или анализировать, а просто улыбнитесь им про себя. И мой вам добрый совет – настраивайтесь на лучшее. Это я и про день, и про Радио Могилев. С этой минуты с вами Тина Павлова. Всем доброго дня.

0: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белпай.
1: Только по 31 мая в «Золотой мечте» еще больше украшений, еще больше скидок. Не упустите шанс приобрести избранные изделия из золота и серебра с увеличенными скидками. Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
2: Пострадали от домашнего насилия? Горячая линия Красного Креста 165. Информационно-консультационные услуги круглосуточно, бесплатно, доступно для абонентов Белтелеком и МТС.
1: Наши хиты.

0: Omaha.by.
1: За покупками в Ома. Только до 31 мая. Посуда и декор со скидкой до 50%. Бассейн каркасный 305 на 76 всего за 299 рублей. Двери металлические, скидка до 16%. Успей купить прямо сейчас. Подробности по номеру 536-4500 и на Omaha.by.
2: Радио Могилев.
3: Не бойся заговорить, сейчас лучшее время. Между нами тает бит, он стекает по телу.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды. 16 мая по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, южный. Температура воздуха днем плюс 18, плюс 23.
3: Наши хиты.

0: Какой все-таки правильный совет? Давайте не ждать, ведь синдром отложенной жизни очень часто приводит к тому, что мы оглядываемся назад и понимаем, что мы все время что-то откладывали, а подходящий момент может так и не наступить. Вообще наша память очень странно устроена. Она почему-то иногда не хранит, например, какие-то важные события. Вот абзацы из случайно услышанного разговора или фразу, которую сказал продавец в магазине, пожалуйста. Психологи называют это эффектом фона. Ну, а я бы сказала, что это наша такая внутренняя коллекция случайных сокровищ. Ведь мы живем в эпоху, где все можно спланировать. Но самые теплые воспоминания обычно рождаются именно там, где планов не было вовсе. Так что не бойтесь немножечко отклониться от маршрута, повернуть не туда, зайти в незнакомое место или послушать какую-то странную историю. Иногда именно эти ошибки навигации приводят нас к чему-то по-настоящему хорошему. Так что дышите глубже, разрешайте себе удивляться, ну а мы будем здесь, чтобы скрасить ваш сегодняшний день.
1: Радио Могилев.

0: Мясокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 21 филиал по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
2: Радио «Могилев».

Знаете ли вы, друзья, что сегодня, 16 мая, Международный день света, Международный день жизни в мире друг с другом и еще День биографов. Ну и, конечно, на эту субботу выпадает День работников физической культуры и спорта, и я поздравляю всех причастных. А еще можно отмечать День танцев с привидениями и Всемирный день мигрирующих рыб, вдруг вы заядлый рыбак. Так что, если вы тоже хотите присоединиться к поздравлениям и рассказать о своих поводах, я напомню, что в следующем

0: часе стартует «Привет в обед».
1: Ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: Подарков много не бывает. Ювелирная сеть «Зика» отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с «Зика». Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио «Могилев»?
2: Телефон рекламной службы 8-029-131-17-31.

0: тысячи слов.
1: В Могилеве 13 часов.
2: С обзором главных событий в студии Анастасия Протасова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин накануне провели телефонный разговор. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Главы государств обсудили вопросы сотрудничества в торгово-экономической сфере и в области обороны, а также предстоящие совместные мероприятия по этим направлениям. Министерство антимонопольного регулирования и торговли подписало соглашение о сотрудничестве с 7 интернет-площадками Беларуси. Об этом сообщает Белта со ссылкой на пресс-службу МАРТ. Соглашение подписали интернет-магазин Евроопт, Яндекс.Еда, Белпочта, Озон, Флаувау, Онлайнер и Деливио. Соглашение предполагает отслеживание информации о товарах на предмет соблюдения требований законодательства и пресечения реализации товаров, ограниченных в обороте, а также товаров, содержащих признаки экстремизма. Кроме того, в соглашение вошло развитие сети пунктов выдачи заказов в малонаселенных и отдаленных пунктов и организация курьерской доставки товаров в такие пункты. В пресс-службе подчеркнули, что соглашение носит открытый характер, и любая интернет-площадка может присоединиться к нему на единых условиях. К региональным новостям. В Могилевском районе в двух местах изменили работу светофоров. Об этом сообщили в управлении ГАИ УВД Могилевского облисполкома. Изучив комментарии в инстаграм-аккаунте ГАИ Могилев и оценив плотность трафика, ГАИ увеличила время работы зеленого сигнала на левый поворот. Теперь проехать этот участок можно быстрее на улице Минское шоссе, поворот на деревню Присна, на пересечении автодороги Р-93 Буйничи с улицы Орловского. Госавтоинспекция учитывает комментарии и делает организацию дорожного движения более комфортной. 138 лет отмечает Могилевский областной драматический театр. Это один из старейших театров республики. В свой очередной день рождения театр подготовил подарок зрителям – премьеру «Три мушкетера» от признанного мастера театра кукол Игоря Казакова. Зрителей ждут два действия захватывающих приключений, уникальные декорации и специально написанная музыка. Увидеть премьеру можно сегодня, а также 30 мая. Директор Могилевского областного драмтеатра Ольга Кузнецова отметила, театр популярен не только среди белорусского зрителя.
3: Мы чувствуем невероятную поддержку и любовь. К нам приезжают не только из всех уголков Беларуси, но и из российских регионов, потому что Могилевский областной драматический театр стал настоящим модным культурным маршрутом.
2: Только по 31 мая в «Золотой мечте» еще больше украшений, еще больше скидок. Не упустите шанс приобрести избранные изделия из золота и серебра с увеличенными скидками. Подробности на golddream.by и по телефону плюс 375-29-232-44-44. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
4: Партнер прогноза погоды – туроператор «Тест-тур».
5: Тест-тур представляет туры в Турцию с прямыми вылетами из Могилева, а также Китай, Вьетнам, Египет и Грузия с прямыми вылетами из Минска. Широкий выбор отелей, отличные цены, действует рассрочка. Звоните 8044-753-33-83. Приходите в торговый центр «Парк-Сити» в Могилеве. Тест-тур. Отпуск вашей мечты становится реальностью.
2: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер восточный, северо-восточный. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10, днем плюс 22, плюс 26. Сейчас в Могилеве плюс 20.
6: Новости! Привет, побед!
7: Слушай и поздравляю, поздравляю и слушай.
8: Если вам требуется подпитка эмоциональная, музыкальная и очень общительная, то значит вы там, где нужно. Присоединяйтесь. Программа «Привет в обед» собирает под своим сводом всех, кто готов эмоционально, нежно, бодро и легко признаваться в своих душевных радостях и дарить эти эмоции всем окружающим. Привет и поздравления, признания. Все это я жду, как всегда, на короткий номер 9940 и в наш студийный вайбер 56 86 176, код 44.

0: царском золоте финальные цены на хиты. Только по 31 мая. Увеличенные скидки на любимые хиты. Обновите свою ювелирную коллекцию в царском выгодно. Подробности на сайте Царская.бай и по телефону плюс 375 29 716 44 44.
1: Наши хиты.

0: Лично я уже готова передавать ваши приветы, и готовы были те, кто их сразу прислал. Добрый день, Радио Могилев, и вам тоже здравствуйте. Поздравьте, пожалуйста, с днем рождения замечательного мужа, отца и брата Артема Шалевича. Желаю ему здоровья, благополучия, успехов на работе, тепла и любви в доме, и только хороших людей в окружении. И вообще всех благ ему. Люблю его очень. Сестра Марина вас поздравляет, Артем, и мы с удовольствием присоединяемся. И, конечно, тоже пожелаем вам исполнения всех желаний, мечтаний, здоровья и всего только самого наилучшего. Дальше у нас есть привет любимым доченькам Сонечке и Алисе от мамочки Ольги, которая пишет, что очень сильно любит своих девчонок. Я уверена, что, конечно, они тоже отвечают вам взаимностью. Хорошего вам дня, семейства. А еще у нас есть привет в обед, который летит в деревню Цезарёво на улицу Бобруйскую, Алексею Прокопчику, который ударным трудом улучшает быт своего дома. Этот привет, Алексей, вам шлют Дима и Таня. И мы, конечно, тоже желаем вам все успеть, не только улучшить быт, но еще и отдохнуть. Все-таки выходные именно для этого и придуманы. А уж обеденный перерыв обязательно, да, должен быть подкреплен, так сказать, правильными вкусными калориями. Поэтому тоже не забывайте об этом.
1: Привет в обед. Напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: Ticket.by.
1: За покупками в ОМА. Только до 31 мая. Посуда и декор со скидкой до 50%. Бассейн каркасный 305 на 76 всего за 299 рублей. Двери металлические, скидка до 16%. Успей купить прямо сейчас. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.

напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

Продолжается программа «Привет в обед» на радио Могилев, и я продолжаю зачитывать ваши послания. Добрый день, радио, и вам здравствуйте. Очень хочу поздравить с днем рождения мою любимую подружку Светочку Мануковскую. Здоровья ей, любви, женского счастья, чтобы дети радовали, а муж носил на руках. Пожелания от Инны и от нас, в том числе. Светлана, принимайте поздравления. Любви, красоты, счастья, здоровья пожелаем вам от души, но чтобы все желания обязательно исполнялись. Дальше Юрий нам написал сообщение, я бы даже сказала, немножечко как будто бы хвастается. «Привет, — говорит радио Могилев, — мы тут на даче, погода сегодня супер, это правда. Ну а вечером, — сообщает Юрий, — будет шашлык, банька, а пока наслаждаемся солнышком». Ну правильно ведь, вот он, идеальный субботний день, я считаю. Можно, в общем-то, успеть даже подзагореть, наверное. Ну а к вечеру у меня уже настоящий отдых со всеми вытекающими, так сказать. Поэтому пожелаю вам отличной погоды и вообще хорошего настроения. Еще у меня есть привет любимому мужу Диме. Удачного тебе рабочего дня. А вам, Тина, тоже позитивных выходных. Большое спасибо вам, Наталья. Все, кто на работе сегодня, друзья, знаете, мы с вами, вас поддерживаем и словесно, и музыкально. Ну, а те, кто отдыхает, скажу, так вам и надо. Отдыхайте дальше и желательно делать это в нашей компании.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер восточный, северо-восточный. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10, днем плюс 22, плюс 26.
3: Наши хиты.

часах 13:44, друзья. Это значит, что время наше с вами постепенно завершается. Осталось буквально всего ничего. И если вдруг есть какой-то важный приветик, который нужно обязательно передать вот прямо сейчас, в этот обеденный перерыв, сделайте это. Ну а пока у меня есть привет Елизовой семье Матюшонок, Тане и Толе. И это прекрасно. Я вообще люблю, когда передают лаконичные, короткие приветы. Что, куда, кому. И вот сразу у людей настроение поднялось. И сразу уверенно и Таня, и Толя улыбаются во все 32 зуба. Правильно? Думаю, что да. Дальше. Здравствуйте, Радио Могилев. Мы с женой Татьяной не сидим сложа руки. Я траву покосил, Таня грядки прополола, обед приготовила. Это все происходит в деревне Цезарева. Всем жителям Осиповичского района приятного аппетита. Желают наш постоянный слушатель Дмитрий. Спасибо вам огромное. Вот, пожалуйста, здесь полный отчет. Тоже такие привет люблю.

0: потому что сразу как будто бы представляешь, кто там и чем занимается. В общем, что я вам долго рассказываю. Время еще есть, и если вам тоже есть что рассказать, обязательно напишите.
1: Привет в обед.
2: Напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375-44-56-86-176. Come on in here.

0: Подарков много не бывает. Ювелирная сеть «Зика» отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с «Зика». Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио «Могилев»?
2: Телефон рекламной службы 32 32 32.

0: Ну что ж, друзья, на часах почти без 5:02, и у меня есть еще один привет. И он для всех вас, наших слушателей. Я хочу пожелать вам отличного настроения, хорошего самочувствия и самых светлых, позитивных мыслей. Солнце высоко, день в самом разгаре, и мы проводим эту субботу так, как хочется именно нам. И если вы до сих пор, ну не знаю, в пижаме с чашкой кофе, это идеальный сценарий. Главное, чтобы внутри было солнечно и тепло. Беру небольшой перерыв, мы с вами услышимся здесь же после 15 часов.
1: Ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.
2: Слушай и поздравляю.
3: Радио Могилев. Твои хиты, твоя волна.

0: Могилеве 14 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анастасия Протасова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне провел встречу с Франклином Грэмом, президентом и генеральным директором Евангелистской ассоциации Билли Грэма, сообщает Билда. Александр Лукашенко отметил, что лично у него доброе впечатление от общения с людьми этого вероисповедания. «Когда я был секретарем парткома, в сельском хозяйстве работал половина моего хозяйства, это были протестанты», рассказал Александр Лукашенко.
2: Мне очень интересно было, чем же протестанты отличаются от православных, католиков. И я бывал у них дома. Я вам должен сказать, Франклин, добрейшие люди, трудяги неимоверные. Будучи президентом, у нас в основном люди протестантского вероисповедания живут на юге Брестской области. Трудяги, добрейшие люди. Поэтому у меня очень хорошее восприятие и отношение к таким людям. А руководителем хозяйства, где я работал секретарем парткома, был как раз председатель. Вашего вероисповедания человек. Я и сейчас с ним поддерживаю отношения. Сын его где-то в Соединенных Штатах Америки работает. Поэтому вы понимаете, что у меня глубокое отношение и понимание к вашему вероисповеданию. И еще с тех пор я очень хорошо отношусь к нашим людям, но которые исповедуют религию.
1: Страны-участницы и партнеры БРИКС могут стать сильным единым голосом, продвигающим реформу глобального управления. Об этом первый замминистра иностранных дел Беларуси Сергей Лукашевич заявил на встрече БРИКС в Нью-Дели, сообщает Билта. По его словам, белорусская сторона выступает за принятие современного документа, который зафиксировал бы новые условия международных отношений, основанных на принципах многополярности, равной и неделимой безопасности. Сергей Лукашевич упомянул инициативу по разработке Евразийской хартии многообразия и многополярности в 21 веке в качестве конкретного вклада Беларуси, а также выразил озабоченность тем, что в последние годы односторонние принудительные меры и политика серьезно подрывают глобальную торговую среду. Сергей Лукашевич также встретился с министром иностранных дел Индии. Стороны обсудили вопросы двусторонней повестки, включая подготовку к заседанию межправкомиссии и бизнес-форуму, проведение которых запланировано на конец мая в Минске. Происшествием. Могилевчанка совершила ДТП и скрылась с места происшествия. Об этом сообщили в управлении ГАИ УВД Могилевского облисполкома. В областном центре водитель автомобиля Suzuki, двигаясь задним ходом в одном из дворов, совершила столкновение с припаркованной машиной Nissan. После аварии женщина вышла из машины, оценила повреждения, а затем уехала, оставив место ДТП. Правонарушительницей оказалась 50-летняя местная жительница. Теперь ей придется оплатить штраф в размере 10 базовых величин, а это 450 рублей, и на 4 месяца забыть про права. Госавтоинспекция призывает не покидать место происшествия. В случаях, предусмотренных законодательством, можно воспользоваться составлением европротокола. Белавия возобновляет регулярные рейсы между Минском и Дубаем. Об этом сообщает Билта со ссылкой на авиакомпанию. Так, вылет из Минска будет в 03:20, прибытие в Дубай в 11:10, а вылет из Дубая в 12:25, прибытие в Минск в 18:35. В честь дня рождения сети Zico дарят скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zico.by и по телефону 8029-324-66-66. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
3: Партнер прогноза погоды – туроператор «Тест-тур».
4: Тест-тур представляет туры в Турцию с прямыми вылетами из Могилева, а также Китай, Вьетнам, Египет и Грузия с прямыми вылетами из Минска. Широкий выбор отелей, отличные цены, действует рассрочка. Звоните 8044-753-3383. Приходите в торговый центр «Парк-Сити» в Могилеве. Тест-тур. Отпуск вашей мечты становится реальностью. Прогноз
1: погоды. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер восточный, северо-восточный. Температура воздуха ночью +5, +10, днем +22, +26. Сейчас в Могилеве +21.

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
1: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: За покупками в ОМА. Только до 31 мая. Посуда и декор со скидкой до 50%. Бассейн каркасный 305 на 76 всего за 299 рублей. Двери металлические, скидка до 16%. Успей купить прямо сейчас. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
3: Наши хиты.

0: Агрокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте.
2: Организаторы рекламной игры «Покупай и выигрывай» ТУП «Пинск Древ» Мобилев. Срок акции с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения по телефону плюс 375-222-73-84-16 на сайте pinskdrev.by.
3: Пострадали от домашнего насилия? Горячая линия Красного Креста 165. Информационно-консультационные услуги круглосуточно, бесплатно. Доступно для абонентов Белтелеком, МТС.
4: Радио Могилев.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды.
3: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер восточный, северо-восточный. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10, днем плюс 22, плюс 26.
4: Наши хиты.

0: понял, мы с ним просто друзья. Я не понимаю, почему я постоянно виновата и постоянно оправдываюсь перед тобой. Может, это дело в тебе, а не во мне.
1: Стоп.

0: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
1: Заказать рекламу на радио Могилев сегодня?
2: Это базовый минимум.

0: обзором главных событий в студии Анастасия Протасова. Здравствуйте. Межконфессиональный мир является брендом Беларуси. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил накануне на встрече с Франклином Грэмом, президентом и генеральным директором Евангелистской ассоциации Билли Грэма, передает Белта. В ближайшие день-два вы встретитесь с нашими верующими протестантами, и у вас уже будет больше впечатления о том, как им здесь живется, сказал белорусский лидер.
1: Но хочу вас заверить, что это наш бренд. Мы гордимся, что у нас межконфессиональный мир, и поэтому вы можете за своих протестантов, наших протестантов, не беспокоиться. В Беларуси живут мирно, сосуществуют, взаимодействуют 25 конфессий, и откровенно скажу, мы гордимся вот этим межконфессиональным миром, который существует в Беларуси. В Беларуси 850 протестантских общин, 20 миссий и 5 учебных заведений. Поэтому ваше вероисповедание у нас очень широко представлено.
0: Депутаты Палаты представителей 18-24 мая будут работать в избирательных округах, сообщили Белта в пресс-службе Палаты представителей. Парламентарии проведут личные приемы граждан и представителей юрлиц. В период работы депутаты проведут работу с избирателями по разъяснению норм закона об изменении закона по вопросам регулирования земельных отношений. Расскажут о трендах и новых направлениях развития туризма в Беларуси, проанализируют вопросы организации торгового обслуживания на селе, а также продолжат изучение ситуации, связанной с определением перспектив развития поселков городского типа. Кроме того, парламентарии проведут ряд мероприятий по реализации программы международного и межпарламентского сотрудничества Палаты представителей. Выборы делегатов Всебелорусского народного собрания состоялись сегодня в Минске на 7-м съезде, передает Белта. Делегатом избран генеральный прокурор Беларуси Дмитрий Гора. С момента проведения второго заседания 7-го ВНС досрочно прекратил свои полномочия делегат по городу Минску. Происшествием на автостанции в Чаусах произошло самопроизвольное движение автобуса МАЗ, в результате которого погибли два человека, сообщили в Следственном комитете. По предварительным данным, водитель прибыл на автостанцию, закрыл двери и покинул салон. В какой-то момент автобус начал движение в сторону торговых павильонов, куда шли пожилые супруги. Автобус наехал на них, после чего столкнулся с легковым автомобилем. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, следователи-криминалисты и судэксперты. Предварительно установлено, что водитель автобуса пытался предотвратить его движение. О спорте. Белорусские представители конного спорта возвращаются на мировую арену с национальной символикой, сообщили Белта в пресс-службе БФКС. Совет Международной Федерации конного спорта принял решение снять все ограничения на участие белорусских спортсменов, команд, лошадей и официальных лиц в соревнованиях. Ранее о полном восстановлении прав атлетов из Беларуси объявили Международный союз современного пятиборья, Всемирная боксерская организация, Международная федерация волейбола и Объединенный мир борьбы. Финальные цены на хиты в царском золоте. Обновите свою коллекцию ювелирных украшений выгодно. Акция действует по 31 мая. Подробности на царская.бай или по телефону плюс 375-29-716-44-44. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
2: Партнер прогноза погоды – туроператор «Тест-тур».
3: «Тест-тур» представляет туры в Турцию с прямыми вылетами из Могилева, а также Китай, Вьетнам, Египет и Грузия с прямыми вылетами из Минска. Широкий выбор отелей, отличные цены, действует рассрочка. Звоните 8044-753-3383. Приходите в торговый центр «Парк-Сити» в Могилеве. «Тест-тур» – отпуск вашей мечты становится реальностью.
4: Прогноз погоды.
0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер восточный, северо-восточный. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10, днем плюс 22, плюс 26. Сейчас в Могилеве плюс 21.
5: Знаете, у человеческого внимания есть одна забавная особенность. Оно работает примерно как объектив. Вот если слишком долго держать фокус на одной точке, все вокруг начинает казаться размытым. А стоит только на секундочку отвести взгляд, и картина как будто бы складывается заново. Наверное, именно поэтому самые живые идеи часто приходят, ну, скажем, не за рабочим монитором, а когда вы очки ищете, которые уже и так на носу. Или когда стоите в очереди, например, разглядывая витрины. Мозг, кстати, обожает такие микросдвиги. Они сбрасывают накопленный шум и дают место для легкости. Так что прямо сейчас позвольте себе мысленно сделать шаг в сторону. Не обязательно куда-то ехать. Достаточно просто перевести дыхание, улыбнуться без причины и вспомнить, что вы не список задач, а человек, который умеет замечать хорошее. А сегодня, на секундочку, суббота. Так что оставайтесь на волне, впереди еще много поводов для радости.

0: Комбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Пострадали от домашнего насилия? Горячая линия Красного Креста 165. Информационно-консультационные услуги круглосуточно, бесплатно. Доступно для абонентов Белтелеком, МТС.
2: Радио «Могилев».

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер восточный, северо-восточный. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10, днем плюс 22, плюс 26. В понедельник облачно с прояснениями, временами дожди. Ночью и утром местами сильные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений, порывистый. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 15, днем плюс 21, плюс 26. Во вторник облачно с прояснениями, ночью местами кратковременные дожди, грозы, днем преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 23, плюс 28. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет.
3: Наши хиты.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Ну что, друзья, мы подходим к завершению и этого часа, и я хочу поделиться с вами одной простой мыслью. Знаете, в архитектуре есть такое понятие «фасад», но есть и то, что за ним скрыто, это несущие конструкции. Вот и в жизни то же самое. То, что держит нас в равновесии, редко бросается в глаза. Это может быть привычка начинать утро с тишины, или умение вовремя сказать «нет», или просто способность замечать, как красиво ложится свет на стены. Психологи называют это опорными точками внимания. Они не требуют от нас какого-то героизма, но именно они собирают день в цельную, спокойную картину. Так что, где бы вы ни были, или куда бы ни направлялись дальше, возьмите с собой одно маленькое «я выбираю замечать хорошее». Ну, а остальное обязательно приложится. Эфир наш продолжается, впереди еще много приятных моментов. Так что будьте с нами.
1: Наши хиты.

0: В Могиле 16 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анастасия Протасова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне провел встречу с Франклином Грэмом, президентом и генеральным директором Евангелистской ассоциации Билли Грэма, сообщает Белта. Глава государства поблагодарил Франклина Грэма за оказываемую белорусам поддержку и помощь. Президент также обратил внимание, что, несмотря на санкции, в прошлом году 2/3 всей гуманитарной помощи поступило в Беларусь именно из США. Александр Лукашенко передал добрые пожелания президенту США Дональду Трампу.
2: Вас, Франклин, хочу поблагодарить за доброе послание, которое мне передал господин Коул во время своего визита и наших переговоров. И вы же понимаете, что без президента Соединенных Штатов Америки нам, может быть, сложнее было бы установить наши отношения. Поэтому при встрече, я знаю, вы в добрых отношениях с президентом, передайте ему самое доброе пожелание и скажите ему, что в Беларуси у него надежные друзья и сторонники.
1: Очередной обмен военнопленными между Россией и Украиной состоялся на белорусско-украинской границе. Каждая сторона передала по 205 человек. Об этом сообщили в эфире телеканала «Беларусь-1». Как стало известно в эфире, обмен прошел в рамках договоренностей между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Военнослужащие уже находятся на пути домой. Кроме того, стороны обменялись телами погибших. На территории Беларуси военнопленные смогли позвонить своим родным, а также прошли медицинский осмотр. Им была оказана первая необходимая медицинская помощь. В Беларуси начинается выдача договоров о целевой подготовке специалистов с высшим медицинским образованием, пишет Белта. Работать пункты оформления и выдачи будут по 2 июля во всех регионах страны. Получить целевое можно с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов. Во всех медицинских университетах 16 мая состоятся дни открытых дверей. Заказчиком кадров выступает Министерство здравоохранения. О спорте. Молодежная сборная Беларуси по хоккею выиграла второй матч на международном турнире «Кубок будущего» в Новосибирске, сообщает Белта. После первого периода беларусы вели счет, но в следующие 40 минут хозяева отыгрались. В овертайме победу нашей команде принес Илья Кулаков 3-2. В заключительном матче в Новосибирске белорусская молодежка сразится со сверстниками из России. Воскресный поединок стартует в 13:30 по минскому времени. Дороги под усиленным контролем. С 15 по 17 мая на территории Могилевской области проводятся массированные отработки автодорог. Рейды проходят с применением гласного и смешанного контроля, сообщили в управлении ГАИ УВД Могилевского облисполкома. На территории Могилева, Могилевского района, а также Бобруйска и Бобруйского района будут использоваться беспилотные летательные аппараты. В зоне особого внимания пресечение грубых нарушений ПДД, таких как нарушение правил обгона, либо выезд на полосу встречного движения, управление транспортным средством в состоянии опьянения. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
3: Партнер прогноза погоды – туроператор «Тест-тур».
4: «Тест-тур» представляет туры в Турцию с прямыми вылетами из Могилева, а также Китай, Вьетнам, Египет и Грузия с прямыми вылетами из Минска. Широкий выбор отелей, отличные цены, действует рассрочка. Звоните 8044-753-33-83. Приходите в торговый центр «Парк-Сити» в Могилеве. «Тест-тур» – отпуск вашей мечты становится реальностью.
1: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер восточный, северо-восточный. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10, днем плюс 22, плюс 26. Сейчас в Могилеве плюс 21.
5: Есть одна забавная закономерность. Чем больше мы пытаемся контролировать каждый шаг, тем чаще жизнь начинает подкидывать нам сюрпризы. А стоит немножечко отпустить вожжи, и все складываться начинает как будто бы само собой. Древние стоики называли это искусством различать. Ну, то есть есть вещи, которые в нашей власти, а есть те, которые нет. И секрет спокойствия не в том, чтобы все предугадать, а в том, чтобы с легкостью принимать то, что происходит. В сегодняшний момент, как мне кажется, идеальный повод потренироваться этот навык. Вот не нужно менять весь мир вокруг себя. Достаточно просто заметить, что вы уже справляетесь, и даже если что-то вдруг пошло не по плану, это не ошибка, это просто другой маршрут. Так что дышите глубже, доверяйте себе. Ну а мы готовы быть вашим фоном, но никак не инструкцией.

0: безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
1: Агрокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
2: Мебель, которая радует, приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте.
3: Организаторы рекламной игры «Покупай и выигрывай» ТУП «Пинск Древ» Могилев. Срок акции с 1 мая по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке их получения по телефону плюс 375 222 73 84 16 на сайте pinskdrev.by.
4: Радио Могилев.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер восточный, северо-восточный. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10, днем плюс 22, плюс 26.
3: Наши хиты.

0: ОАО «Агропромналадка» на постоянную работу требуются электромонтажники, слесари по ремонту сельхозмашин и оборудования. Заработная плата 2,5-3 тысячи рублей после вычета налогов. Телефон 8044-730-4104.
1: Радио «Могилев».

0: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белбай.
1: Могилев-Зеленстрой приглашает на работу ведущего инженера-энергетика. Заработная плата 2500-2700. Инженера-механика. Заработная плата 2000-2100. Телефон 80-222-70-75-41.
2: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
3: Телефон рекламной службы 32-32-32.

0: Ну что, завершаем этот час на позитивной ноте. Знаете, друзья, что общего у хорошего чая, уютного кресла и удачной мысли? Им всем нужно время, чтобы раскрыться. Мы живем в эпоху мгновенных ответов, но те самые ценные инсайты, они редко приходят в какой-то спешке. Они любят паузу, тишину и даже иногда легкое бездействие. Психологи даже придумали термин «продуктивная пауза». Момент, когда вы ничего не делаете, вот как сегодня, в субботу, но внутри уже идет какая-то важная работа. Так что если прямо сейчас вам захочется просто остановиться на мгновение, не сопротивляйтесь этому. Это не лень, это мудрость. Так что здорово, что вы провели этот час вместе с нами. Эфир продолжается, и впереди еще много поводов для того, чтобы улыбнуться. Оставайтесь с нами.
1: Наши хиты.

0: моя радость. И моя...
1: В Могилеве 17 часов.
2: С обзором главных событий в студии Анастасия Протасова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с Франклином Грэмом, президентом и генеральным директором Евангелистской ассоциации Билли Грэма, сообщает Белта. Визит Франклина Грэма проходит 14-18 мая, в рамках которого предусмотрено его участие в ряде мероприятий. Александр Лукашенко также поблагодарил Франклина Грэма за оказываемую белорусам поддержку и помощь.
3: Мы это очень ценим. Дело не в объемах. Но думаю, что после нашей встречи вы больше будете обращать внимание на Беларусь. Но вы молодцы. Спасибо вам за эту помощь и поддержку. А вообще Соединенные Штаты Америки в прошлом году 2/3 всей гуманитарной помощи, которую мы получаем в Беларуси, оказывают Соединенные Штаты Америки. Как ни удивительно. Говорят, санкции, санкции. Но американцы молодцы. В этой гуманитарной помощи США есть и ваша доля. Спасибо вам.
2: Республиканское общественное объединение «Беларусь» играет ключевую роль в формировании гражданского самосознания и консолидации общества. Об этом заявил первый замглавы администрации президента Беларуси Владимир Перцов во время 7-го съезда объединения в Минске, передает Белта. Первый замглавы отметил, что программа «Беларуси» созвучна с программой социально-экономического развития страны. Он также отметил, что пришло время выходить за рамки госсектора. Активнее обратите внимание на представителей частного сектора экономики. У вас есть возможности для того, чтобы идти к частникам. У вас есть много хороших инициатив. Так у нас будет всеобщая консолидация общества, заключил Владимир Перцов. В Могилеве 17 мая пройдут открытое первенство и чемпионат Могилевской области по триатлону, республиканские соревнования и спортивно-массовое мероприятие «Триатлон Могилев-2026», сообщили Белта в Могилевском горисполкоме. Торжественное открытие состязаний состоится в 9:30. Для обеспечения безопасности участников соревнований сотрудники госавтоинспекции УВД Могилевского облисполкома к 8 утра будут освобождать от автомобильного транспорта проезжие части улиц Златоустовского и Фатина, а также парковку в районе физкультурно-оздоровительного комплекса H2O. Помимо этого, с 8 утра и до окончания соревнований будет перекрыто движение транспортных средств от улицы Златоустовского до местного проезда к жилому дому номер 1Д по улице Фатина. Движение автобусного маршрута номер 4 будет организовано с учетом перекрытия движения. Крестный ход в поддержку традиционных семейных ценностей состоится в Могилеве в воскресенье 17 мая. Как рассказали в Могилевской епархии, молитвенное шествие с иконой Божьей Матери Феодоровской будет совершаться от трех свидетельского собора, начало 12:00, до храма царственных мучеников в парке Горького, где по окончании крестного хода состоится соборный молебен. А далее в парке Горького пройдет семейный фестиваль «Счастье в семье» в программе «Концерт, игры, конкурсы, развлечения для детей», начало в 13:00. Вход свободный. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
1: Партнер прогноза погоды – туроператор «Тест-тур».
4: «Тест-тур» представляет туры в Турцию с прямыми вылетами из Могилева, а также Китай, Вьетнам, Египет и Грузия с прямыми вылетами из Минска. Широкий выбор отелей, отличные цены, действует рассрочка. Звоните 8044-753-3383. Приходите в торговый центр «Парк-Сити» в Могилеве. «Тест-тур» – отпуск вашей мечты становится реальностью.
2: Прогноз погоды. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер восточный, северо-восточный. Температура воздуха ночью +5, +10, днем +22, +26. Сейчас в Могилеве +21.
5: Ну что, друзья, на часах 17:03, май, середина, а это значит, что солнце как будто бы висит в самом разгаре и часов до 9 точно уходить никуда не собирается. Это уже почти лето, и судя по температурам на ближайшие дни, это самое лето дает нам как будто бы демо-версию, прочувствовать, как оно будет там буквально недели через две. А вообще, кстати, нашла в интернете несколько версий о том, какое лето нас ждет в этом году. Кто-то склоняется к тому, что это будет самое жаркое лето, и оно побьет вообще все рекорды, какие только были до этого. А кто-то говорит о том, что, возможно, это лето повторит прошлогодний опыт, и не такое-то уж оно будет и теплое. Нет, будут, конечно, где-то и повышение температуры, но в целом возможны дожди, и вообще вот эти вот все ваши пляжи, они не для нас. Вообще, мне кажется, что, ну, понятно, люди основываются на многолетних каких-то изучениях, но... Ведь и подать информацию можно по-разному. Я лично надеюсь, что это лето будет хорошим. Вот каким бы оно ни было, жарким или наоборот прохладным, главное, чтобы ваше настроение было замечательным. Ну а мы готовы продолжать создавать для вас субботний фон.

0: Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу. Обновляйте интерьер легко с Пинскдрев. Оценить до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
1: Радио Могилев.
2: I need your arms around me. I need to feel your touch. Hey.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер восточный, северо-восточный. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10, днем плюс 22, плюс 26.
3: Наши хиты.

0: знаете ли вы, что объединяет великих ученых, художников и котов? Нет, не то, что у всех художников, ученых были коты, а умение полноценно отдыхать. Ну, вы серьезно, если посмотреть на любого, кто достиг чего-то выдающегося, вы обнаружите один секрет. Они знали, когда остановиться. А мы вот почему-то превратили отдых в какой-то еще один пункт в списке дел, да еще и с дедлайном. Надо расслабиться до вечера, надо обязательно выспаться к среде. Но расслабление, оно же не работает по расписанию, оно просто случается, когда вы разрешаете себе побыть немножечко непродуктивным. Так что прямо сейчас сделайте то, что точно не принесет миру никакой пользы, кроме вашей собственной улыбки. Помечтайте, перечитайте хорошую книжку, я не знаю, откройте переписку с кем-нибудь приятным или просто тихо посидите. Мир не рухнет, это точно. А настроение ваше заметно поднимется. Так что оставайтесь с нами, тут у нас все только начинается. Следующий час готовит вам еще больше музыки, я беру небольшой перерыв, но дальше... 19 часов. Жду вас на наш двухчасовой двухкассетник. Услышимся.
1: Заказать рекламу на радио Могилев сегодня — это базовый минимум.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет. Новости.
1: С обзором главных событий в студии Анастасия Протасова. Здравствуйте. На встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко президент и генеральный директор Евангелистской ассоциации Билли Грэма Франклин Грэм рассказал, с каким посланием приехал в Беларусь, передает Белта. Франклин Грэм поблагодарил главу белорусского государства за возможность встретиться с ним, а также провести встречу с белорусами, которые исповедуют протестантизм.
2: Большое спасибо. Для меня большая честь встретиться сегодня с вами. Мы приехали, чтобы донести наше послание всем белорусам. И это послание у Господа Бога. Господь любит нас, и Он ведь послал Своего Сына Иисуса Христа, чтобы забрать наши грехи. Неважно, какой вере мы принадлежим, протестантской, католической, мы все здесь равны. Библия, Слово Божье, учит нас возносить молитвы за наших лидеров. Поэтому завтра я попрошу всех присутствующих встать, вознести молитву за вас, как лидера. Завтра 10 тысяч человек будут молиться.
1: Белорусских школьников начнут учить правилам езды на самокатах, передает СБ. Минобразование совместно с МВД подготовит специальные учебные материалы для пользователей средств персональной мобильности. Новые программы затронут тех, кто передвигается на электросамокатах, гироскутерах, моноколесах и велосипедах. Поводом для нововведения стал резкий рост популярности такого транспорта среди подростков, что привело к увеличению числа дорожных происшествий с их участием. Всемирная федерация стрельбы из лука объявила о полном восстановлении прав белорусских спортсменов, сообщили Белта в пресс-службе НОК. На соревнованиях лучники из нашей страны будут выступать с национальной символикой. Ранее о полном восстановлении прав атлетов из Беларуси объявили Международный союз современного пятиборья, Всемирная боксерская организация, Международная федерация волейбола, Объединенный мир борьбы и Международная федерация конного спорта. Новые лежаки, теневые навесы, детское и спортивное оборудование. Могилевские пляжи готовы встречать отдыхающих. На Печерском озере, к примеру, обновили 90% оборудования. На пляже появились почти полсотни новых лежаков, в том числе запрещенных на два места – раздевалки и теневые навесы. Продолжает хорошеть пляж на Гребеневском водохранилище или Святом озере. Готовность объекта составляет почти 90%. На озере уже появились 110 теневых навесов, 230 лежаков, а также грибки, урны, лавочки, пляжные зонтики. Проектом предусмотрена постройка стационарного туалета, оборудуют смотровые площадки и вышки для спасателей. Гребеневское водохранилище станет не только зоной пляжного отдыха, но и местом для пеших и велосипедных прогулок, площадкой для занятий спортом и детских активностей. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
3: Партнер прогноза погоды – туроператор «Тест-тур».
4: «Тест-тур» представляет туры в Турцию с прямыми вылетами из Могилева, а также Китай, Вьетнам, Египет и Грузия с прямыми вылетами из Минска. Широкий выбор отелей, отличные цены, действует рассрочка. Звоните 8044-753-33-83. Приходите в торговый центр «Парк-Сити» в Могилеве. «Тест-тур» – отпуск вашей мечты становится реальностью.
1: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер восточный, северо-восточный. Температура воздуха ночью +5, +10, днем +22, +26. Сейчас в Могилеве +22.

0: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Наши хиты.

0: за покупками в ОМА. Только до 31 мая. Посуда и декор со скидкой до 50%. Бассейн каркасный 305 на 76 всего за 299 рублей. Двери металлические, скидка до 16%. Успей купить прямо сейчас. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
1: Радио «Маяк».

0: партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды.
3: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер восточный, северо-восточный. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10, днем плюс 22, плюс 26.
4: Наши хиты.

0: Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.
1: Новинка на радио Могилев.

0: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Могилеве 19 часов.
1: Партнер прогноза погоды – туроператор «Тест-тур».
2: «Тест-тур» представляет туры в Турцию с прямыми вылетами из Могилева, а также Китай, Вьетнам, Египет и Грузия с прямыми вылетами из Минска. Широкий выбор отелей, отличные цены, действует рассрочка. Звоните 8044-753-33-83. Приходите в торговый центр «Парк-Сити» в Могилеве. «Тест-тур» – отпуск вашей мечты становится реальностью.
3: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер восточный, северо-восточный. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10, днем плюс 22, плюс 26.
4: Главные хиты прошлого на радио Могилев. Танцуйте и подпевайте любимым песням вместе с нами в программе «Двухкассетник».
5: Для лиц старше 12 лет.

0: что, друзья, на часах 19.05, время, когда вы либо готовите ужин под наш эфир, либо отдыхаете, либо, не знаю, может быть, работаете. Я не буду проверять и очень надеюсь, что вы все-таки делаете второе. Но я точно знаю, что каждый из вас, где бы ни находился и чем бы ни занимался, заслуживает теплого привета, потому что хорошее настроение – это ведь не случайность, это осознанный выбор. И мы уверены, что наши слушатели точно знают толк в хорошей музыке и в теплых моментах. Именно для этого мы и придумали двухкассетник, который начинается прямо сейчас. Так что пишите, рассказывайте про ваших любимых, поздравляйте именинников, делитесь планами на этот прекрасный субботний майский вечер. Короткий номер для СМС 9940, наш студийный вайбер 5686-176, код 44.
1: Двухкассетник.

0: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
1: Агрокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
2: Мебель, которая радует, приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте.
3: Организатор рекламной игры «Покупай и выигрывай» тут Пинск Древ моделев срок акции с 1 мая по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке их получения по телефону плюс 375-222-73-84-16 и на сайте pinskdrev.by.
4: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
5: Телефон рекламной службы 32 32 32.
6: Наши хиты.

Знаете, мне кажется, единственное, чего мы точно не ждем, вот абсолютно никто, так это снега. Только, в общем-то, закончился снег. Куда? Нет, спасибо. Может быть, где-нибудь в конце жаркого июля нам чего-нибудь прохладного и захочется, но пока что наоборот. Нам хочется исключительно теплой погоды. Ну что, теплые сообщения у меня уже имеются, поэтому я с удовольствием приступаю к их озвучиванию. Добрый день, Радио Могилев. Привет нашим соседям Толе и Оле, которые трудятся на огороде. Город Кричев у нас на связи, от семьи Гончаровых. С учетом того, что это сообщение нам прилетело еще 3 часа назад где-то, я подозреваю, что Толе и Оле уже наверняка оттрудились на огороде, теперь точно отдыхают. Поэтому пожелаю приятного вечера. Дальше. Добрый вечер. И вам тоже здравствуйте. Наши постоянные слушатели. В такой прекрасный вечер, пишет нам Наталья, мы с Веренковой Татьяной отдохнули на озере в деревне Осиновка. Погода просто супер. Вода прохладная. Вы открыли купальный сезон? Серьезно? Вот это да, вот это ничего себе. Еще они передают приветик Булкину, Владимиру и Юлии. Говорят, пойдемте гулять. Самое время. И погода замечательная для того, чтобы гулять. Или не гулять, а, например, сидеть где-нибудь, дышать свежим воздухом и слушать двухкассетники на радио Могилев. В общем, где бы вы ни были, чем бы вы ни занимались, присоединяйтесь

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер восточный, северо-восточный. Температура воздуха ночью +5, +10, днем +22, +26.
1: Двух-двухкассетник.

0: Кассетник.
1: Ну что, друзья, на часах 19:40, первый час пролетает, как всегда, почти незаметно, а у меня есть несколько приветов, которые, я уверена, кого-то прямо сейчас светом озарят и согреют наверняка. Итак, у нас есть привет для родителей Галины и Леонида, у которых гостят дочь Марина, зять Игорь, внуки Артем и Соня. Они передают вам большущий привет, говорят спасибо за все и очень сильно вас любят. И это прекрасно, здорово, когда есть кто-то, к кому можно приехать в гости. Вот. Когда ты приезжаешь к родителям, уже будучи взрослым, уже со своими детьми, ну, согласитесь, вот это чувство, как будто немножко возвращение в свое собственное детство, оно ни с чем не сравнимо, поэтому это прекрасно. Дальше у нас есть привет в город Шклов. Он летит любимой маме Светлане. Пожелайте ей отличных выходных. Мы очень ее любим. Сын Слава, невестка Наташа и внуки передают вам, мама Светлана, большущий привет. И еще у нас снова от наших слушателей постоянных из Костюкови. Добрый вечер, дорогое радио. Сидим мы тут с любимым мужем Валерием Ковалевым. Едим салат, который он, между прочим, сделал своими руками. В общем, жена Наталья просит передать вам, Валерий, что очень сильно вас любит. Уверена, что салат очень вкусный, поэтому пожелаю приятного аппетита всем, кто сейчас ужинает. Ну и напомню, что у нас еще есть время, целый час впереди для того, чтобы передать приветик, пожелать чего-нибудь, рассказать о своих планах, похвастаться. Давайте уже рассказывайте, кто там на шашлыках, у кого банька готова. Это же очень важно и очень интересно. Короткий номер для СМС 9940 и наш студийный вайбер 5686 176, код 44.
0: Двух-двухкассетник.

0: Пострадали от домашнего насилия? Горячая линия Красного Креста 165. Информационно-консультационные услуги круглосуточно, бесплатно. Доступно для абонентов Белтелеком, МТС.
1: Заказать рекламу на радио Могилев сегодня?
2: Это базовый минимум.
3: Наши хиты.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер восточный, северо-восточный. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10, днем плюс 22, плюс 26.
1: Главные хиты прошлого на радио Могилев. Танцуйте и подпевайте любимым песням вместе с нами в программе «Двухкассетник».
2: Для лиц старше 12 лет.

0: Картинка, согласитесь, всегда хорошая при любой погоде и в любое время года. За окном у нас май, впереди еще один выходной. Ну, а в эфире музыка, которая никогда не стареет. И чтобы вы не выбирали этим вечером устроиться поудобнее с книжечкой или, наоборот, друзей позвать. В любом случае, я думаю, что наш эфир будет хорошим саундтреком. Второй час двухкассетника, друзья, и ваших сообщений. Передавайте привет и признавайтесь в чувствах, делитесь планами. Короткий номер для смс 9940, наш студийный вайбер 56 86 176, код 44. И первое сообщение в этом часе уже есть. Здравствуйте, и вам добрый вечер. Я Юлия Булкина. Хочу передать привет своему любимому мужу. Сегодня хорошая погода, отдыхаем, пожарили шашлык. Мужу хорошего настроения. Люблю радио Могилев. Мы тоже вас очень любим, наши постоянные слушатели. Поэтому вам, Юлия, лично от нас большой привет. Дальше еще одна наша постоянная слушательница Ксения. Добрый вечер, любимое радио. И снова шлем привет. Из Осипович всем слушателям. Всем желаю прекрасных, теплых и продуктивных выходных. И прошу передать огромный горячий привет моему дорогому любимочке Эдгару Ломакину, с которым сегодня садим райские яблоньки. Боже, какая прелесть! Радость моя, счастье мое. Вместе мы силы, я тебя очень люблю. Вот так вот и признание, и поделились планами. Я желаю вам хороших урожаев райских яблочек, ну и, конечно, отличного майского вечера. Так, еще один наш постоянный слушатель, Валерий из Елизова, просит поздравить племянника Алексея Алексича. Алексея Алексеевича Ярова. С днем рождения. Я поздравляю с удовольствием. Пожелаю всех благ, исполнения всех желаний, мечтаний. Ну и, конечно, традиционное здоровье и счастье. Лишним точно не будет.
1: Двухкассетник.

0: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Двухкассетник.
1: Ну что, друзья, у нас вечер полным ходом, и погода, говорят, шепчет. И не только у нас. Вот прислали мне здесь жители деревни Цезарева только что свой термометр, а там, знаете, показывает, если я не ошибаюсь, плюс 30. Ничего себе! Вот это да, вот это погода, вот это солнце в мае. А вообще, там, между прочим, сегодня все ударно поработали. Практически все успели покосить траву, кто-то даже в огороде что-то посеял. И теперь получают кайф от того, что и погода шепчет. И я вам больше скажу, будет шептать еще и завтра, и послезавтра. И вообще нам обещают какие-то волшебные температуры. Дальше у нас есть привет в Климовиче мужу Юрию. Люблю тебя, не злись, без подписи. Но я уверена, вот я точно знаю, что сообщения через радиоэфир обладают удивительным терапевтическим эффектом. Юрий, ну вы же сейчас улыбаетесь, вы же уже не злитесь, правда? Вот я уверена, что нет. И ваша супруга, которая вам этот приветик отправила, сейчас должна просто подойти, чмокнуть вас в щеку, и все. И никакой злости. В такую погоду злиться нельзя. Нужно получать удовольствие. Дальше. Добрый вечер, Радио Могилев. Хочу передать привет любимой супруге Кате. Солнце, поскорее выздоравливай. Мы со всем справимся. Я тебя люблю. И всем дачникам успехов в работе. Чечевичи всех приветствуют. Ой, у вас там же просто красота какая-то неимоверное. Вот озеро, воздух. В общем, хорошего отдыха. А вы, Катюш, поправляйтесь, здоровья вам. Дальше. Добрый вечер, Тина, и вам здравствуйте. Передаем огромный привет всем слушателям Радио Могилев и всему вечернему майскому Славгороду. Спасибо за настроение. И вам спасибо за то, что вы с нами. Надеюсь, будете с нами еще на протяжении как минимум этого часа. Пишите, друзья, рассказывайте, как ваши дела. Короткий номер для СМС 9940, наш студийный вайбер 5686 176, код 44.
0: Двух-двухкассетник.

0: ждем.
1: Наши хиты.

0: прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер восточный, северо-восточный. Температура воздуха ночью +5, +10, днем +22, +26. Понедельник. Облачно с прояснениями, временами дожди. Ночью и утром местами сильные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений, порывистый. Температура воздуха ночью +10, +15, днем +21, +26. Во вторник. Облачно с прояснениями, ночью местами кратковременные дожди, грозы, днем преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +9, +14, днем +23, +28. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет.
1: Двухкассетник.

0: двухкассетник.
1: Ну что, мы продолжаем, и как-то очень активно продолжаем. У нас тут прилетел целый самый настоящий отчет. Я вот по-другому его не назову, но в хорошем смысле этого слова. Здравствуйте, дорогой двухкассетник от Анастасии Куршук. Передаю всем большой привет и здоровья семье Шаблинских. Татьяне, Александру и Максиму, ну и, конечно, дорогому Денису Шаблинскому. Отдыхаем на даче. Спасибо большое, что вы лучшие. Смотрите, шашлыки уже готовы, банька готова, природа, птички, бобры... Наверное, потому что бобруська рядом, а над головой только что пролетел клин лебедей. В общем, самое то, пишет Анастасия. Всем самых хороших выходных, обнимите своих близких и покажите, как вы их цените. А еще всем хорошей погоды. Ну, а нам спасибо за настроение. Ох, Настя, спасибо вам большое за вот такой позитивный отчет и про лебедей, и про бобров, и про шашлыки. Это все, между прочим, из Тыландыш, Бобруйский район. Вам большущий привет. Ну, а мы продолжаем. Так, следующее. Здравствуйте. Передайте привет моей любимой Тане. Танюша из Мстиславля, я тебя очень сильно люблю, обожаю, пишет муж Дмитрий. Следующее. Доброго вечера, лучшая любимая радио Могилев. Роднулечки мужу Валерию, передаю ласковый приветик. И ты знаешь, что ты у меня неповторимый. С тобой все вокруг кажется настоящим. Чувствую твою заботу даже в мелочах. Слышу поддержку даже без слов. Обожаю твой голос, который может успокоить любую бурю в моей душе. Ты мой защитник и моя отрада. И мой самый преданный друг. Хочу пройти с тобой всю свою жизнь, держась за твою крепкую руку. Люблю, целую крепко, обнимаю душой. Вот такие признания. Добрый вечер. И вам тоже здравствуйте, Наталья из Костюковичей. Пишет, спасибо, Тина, что вы есть, а то меня давно не было слышно. Это Наталья, мы как-то с вами разминулись, видимо, буквально вчера вечером. Вот постоянные слушатели не дадут соврать. Я тут же в это же время буквально привет передавала. Дальше, привет, Тина. Хотим поздравить дядю Сережу с днем рождения. Пожелать ему крепкого здоровья, благополучия и всего самого наилучшего от детей Бибы и Бобы и хвостатой Джессики. А также передаем привет всей усадьбе Парахневичей. И мы безумно скучаем по вам. Вы самые лучшие. Просит песню 18 мне уже. Такой прямо сейчас нету, но под день рождения песня точно будет. Дядю Сережу мы тоже поздравляем. Пожелаем успехов, удачи, здоровья, конечно же, и, конечно, сбычи всех мечт и загаданных желаний под торт со свечами.
0: Двух-двухкассетник.

0: двухкассетник.
1: Ну что, друзья, 20:53 на моих студийных, а это значит, что мы будем с вами закругляться, как-то не печально, хотя кажется в окно, что вот-вот еще только день заканчивается, но нет, да, в середине мая день длится долго, и это прекрасно. Ну что, еще несколько сообщений я успею зачитать прямо сейчас. Добрый вечер, наше любимое радио. Я хочу, чтобы вы передали привет. Огромный привет, город Мстиславль. Дорогие мои девочки, я вас очень люблю и скучаю. Огромный вам привет от Надежды Павловны. А свои их Анечку, Катюшку, Сонечку и, конечно, самого любимого мальчика Ванечку обожаю. А еще, чуть не забыла сказать, подружкам Анжелике, Наташе и Ольге, что тоже очень сильно вас люблю. И есть признание из города Климовичи. Люблю тебя, мое солнышко, моя Людка, твой Юрочка любимый. Ну вот прекрасно. На этой ноте я завершаю сегодняшний двухкассетник. Это мой последний выход. Но я не оставлю вас с тишиной на радио Могилев. Музыка 24/7. Ну а после 22 и до полуночи вас ждет традиционный мегамикс. Спасибо, что были рядом в этот субботний день. До встречи в эфире. Обязательно.
0: Двухкассетник.

Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер восточный, северо-восточный. Температура воздуха ночью +5, +10, днем +22, +26.

0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: Для лиц старше 14 лет.
2: Что обещают зорки каждому из нас, завтра расскажу зараз.
3: Овен.
2: Хочете, как бы все было по-вашему, тогда робите кроки на сустрыч.
3: Телец.
2: Не бежите от отказности, далеко утяча все ровно не отрымается.
3: Близняты.
2: Самостойно примайте все решения и не перекладывайте отказность на инших людей.
3: Рак.
2: Заставайтесь про свои меркования, навод коли вам захочет доказать отворотное.
3: Лео.
2: Трохи откладите забавы, зараз лепш добро попрацовать.
3: Дева.
2: Будьте готовы до пираменов, але не различивайте на мгновенный поспех.
3: Шали.
2: За всеми клопотами не забывайте про отпочинок. Перенапружение и стрессы не пойдут на корысть.
3: Скорпион.
2: Придется переодолевать разностайные тяжкости. Самый серьезный из яких будет ваша лянота.
3: Стрелец.
2: Подумайте, перш чем кардинально нечто менять.
3: Козярог.
2: Не варто пронижать своих вартостей. Ваших профессийных навыков больше достатково, как досягнуть того, чего вы хотите.
3: Водолей.
2: Одна из проблем, якія вас хвалявали в апошній час, може зникнуть сама по себе.
3: Рыбы.
2: Вам придется отказывать за свои слова, тому давайте людям обещания только коли уверены, что сможете их выполнить. С вами была Ира Александрова. Приемного вечера.
0: Гороскоп. На радио Могилёв.
1: Гороскоп.
0: Радио Могилёв.

разбивал огнями спину ветром. А я искал вторую половину где-то посреди серых тротуаров в пробках, залитых фар за барной стойкой в стопках. Так громко о любви звучат нам строки, их поют чаще те, кто одиноки. Их подпевают чаще те, кто знали любовь, что не тащит на дно, а ту, что окрыляет. Уходят ввысь окна многоэтажек, ищу тебя средь городских пейзажей. Слова слетают с уст, что время лечит. Я верю в то,

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

0: Видеобелл.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобелл.бай. Информация, которой можно доверять.
1: Наши хиты.

0: целых два танцевальных часа. Два танцевальных часа. Часа. Часа. Часа. Часа. Часа.
1: Часа. Часа. Часа.
0: Два танцевальных часа. Каждую пятницу и субботу. Пятницу и субботу.

Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02330/64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 13 мая по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный, северо-восточный. Температура воздуха днем +22, +26.
1: Радио Могилев.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

17 мая по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный, северо-восточный. Температура воздуха днем +22, +26.

0: Ingeniero. Comprende?
1: В дни, когда мне не везет, не разогнаться на взлет, я знаю все наперед, это пройдет. И когда все лучше всех, не существует помех.

полуночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.

Радио Могилев. Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.
1: С

17 мая по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный, северо-восточный. Температура воздуха днем +22, +26.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

назди, небо хоч чуточку ярче. Помню, как раньше малым улыбался, без повода жил настоящим. Не было битого сердца, дважды, а может и больше.

каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев слушай каждую пятницу в 17:15.

Все как-то странно, за окнами птица, еще слишком рано. Думаю о тебе. На улицах дети, их папа.

17 мая по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный, северо-восточный. Температура воздуха днем +22, +26.